0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов, в течение дня 21-23 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов, в течение дня 21-23 тепла.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов, в течение дня 21-23 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

всюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одеяние белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающая вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама. Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781-13-95.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 21-23 тепла.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

11 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах еще переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла, вечером 16-19. Ночью ожидается 10-13 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Акция «Время покупать» только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Escucha el ritmo.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла, вечером 16-19. Ночь ожидается 10-13 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня Барановичу переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла, вечером 16-19. Ночью ожидается 10-13 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги» в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с темы праздничной. Накануне, в третью субботу мая, в Беларуси отметили День работников физической культуры и спорта. Это профессиональный праздник, который объединяет спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и всех тех, кто ведет активный образ жизни. Каждый, кто является частью большой семьи атлетов и их наставников, демонстрирует не только силу тела, но и духа. Как результат, множество наград на первенствах как республиканского, так и международного уровня. Благодаря им крепнет спортивный дух, зажигаются новые звезды и строятся яркие карьеры. Спортивную общественность Барановичей чествовали в Ледовом дворце. Под сводами учреждения собрались те, кто учит не только побеждать, но и быть командой. Поздравить с профессиональным праздником работников культуры и спорта пришли глава города Максим Антонюк, заместитель председателя горосполкома Вадим Щербаков, председатель Барановичского межрайонного комитета госконтроля Брестской области Олег Данилов, а также руководители профильных структур горосполкома, управления по образованию Татьяна Шестак и отдела спорта Александр Цыганчук. Максим Антонюк, обращаясь к участникам торжества, отметил, что в Барановичах развивается 21 вид спорта. Всего в спортшколах занимается более 3000 ребят. Тренерский состав выводит не только на республиканскую, но и международную арену своих воспитанников.
2: Это особенный праздник, который объединяет всех тех, кто выбирает здоровый образ жизни, активный образ жизни, радуется успехам белорусских спортсменов и продолжает добрые традиции. Мы гордимся тем, что у нас создана в городе достойная спортивная инфраструктура. Укрепляется качество материальной и технической базы наших учреждений, инвентарь школ. Значительную часть нашего спорта составляет каждый школьник, который занимается физической культурой. И отличительной особенностью нашего города является та замечательная спартакиада среди наших школ, которая уже традиционно проводится ежегодно у нас.
1: Десятки лучших работников отрасли получили заслуженные грамоты, благодарности и памятные подарки за преданность своему делу и воспитание молодого поколения. К слову, будущие спортсмены не отстают и показывают хорошие результаты. На любительском уровне проходит круглогодичная спартакиада школьников. Юноши и девушки соревнуются между учреждениями образования по легкой атлетике, четырехборью, футболу, волейболу и баскетболу. Награждение присутствия руководства города, профессионалов, опытных тренеров дают толчок двигаться дальше, отметил председатель Барановичского межрайонного комитета госконтроля Брестской области Олег Данилов.
3: В наше время достижения и награды в таком формате – это было желанное мероприятие для всех школьников. Школьная спартакиада формально, она проводится во всех городах. Но так, чтобы награждали, я уверен, это только в нашем городе. Мы сохранили соревновательный принцип. А главное, мы сохранили, и почему мы сейчас объединяем эти праздники, чтобы наши детки увидели реальных спортсменов, реальных победителей и понимали, что это действительно интересно.
1: Отметили победителей круглогодичной спартакиады среди предприятий и организаций. Она в 47-й раз собрала приверженцев здорового образа жизни проявить себя в 12 видах – волейболе, легкой атлетике, настольном теннисе и не только. Присоединилась 21 команда. Победителем среди предприятий, организаций и учреждений с числом рабочих менее 1000 человек стал коллектив автоагрегатного завода. В категории свыше 1000 человек на вершине пьедестала дружина локомотивного депо. Ярко провели 2025-й участники хоккейного клуба «Текстильщик», ставшие победителями чемпионата страны по хоккею на траве в закрытых помещениях сезона 2024-2025 и ФК «Барановичи», лидеры первой лиги минувшего сезона. Накануне профессионального праздника в Барановичском районе поздравили тех, кто вдохновляет на рекорды, поддерживает здоровье нации и делает активность доступной для каждого. Мероприятие в стенах райисполкома объединило ветеранов и активистов, тренеров, учителей физкультуры, спортивных организаторов и всех, кто связан с этой важной сферой. В приветственном слове к собравшимся за круглым столом обратился замглавы района Михаил Борисевич, выразив искреннюю признательность каждому за вклад в совершенствование спорта, воспитание подрастающего поколения и преданность делу.
4: Те изменения, которые происходят в спорте, в администрации спорта, всегда дают толчок к новым свершениям. Я благодарен всем вам за ту работу, которую вы оказываете не только в спортивной, но и патриотической жизни нашего района. И низкий поклон за воспитание подрастающего поколения, потому что наша задача, сидящая в зале, сохранить все то качественное, хорошее. Мы можем говорить о тех достижениях, которые сегодня есть в велосипедном спорте. Мы хотим говорить о тех биатлонных достижениях. Мы готовимся к дожинкам. Мы сегодня готовим отличную спортивную базу «Жемчужина». Поселок, который сегодня имеет 4,5 тысячи населения, самую большую школу в районе, где построится стадион, где построится воркаут-площадка.
1: Уровень спортивных объектов Барановичского района совершенствуется из года в год. Некоторые становятся центром притяжения не только жителей нашего региона, но и гостей из Брестской области и всей страны, подчеркнула руководитель сектора спорта райисполкома Кристина Осипчик.
5: Надеемся, что это будет у нас традицией проводить такие мероприятия. Было очень душевно. Про каждого человека можно было говорить очень многое. Мы сегодня чествовали не только лучших работников нашей сферы, но и людей, которые своим вкладом развивают физкультуру и спорт. Было очень приятно видеть много представителей биатлона и лыжного спорта, потому что все-таки лыжероллерная трасса остается основным объектом нашего района, на которых проходят не только спортивные мероприятия, спортивно-массовые и другие праздники района, которые не только подготавливают будущих чемпионов в этих видах спорта, но и сплочают семьи через наши мероприятия, которые мы проводим практически еженедельно.
1: На торжественном собрании главные трофеи вручили победителям круглогодичной спартакиады среди организаций, предприятий и учреждений района. На протяжении года команды состязались в 11 видах спорта, доказывая превосходство. По итогам всех пройденных этапов абсолютным лидером признана дружина птицефабрики «Дружба». Переходящий кубок замглавы района Михаил Борисевич вручил заместителю генерального директора по идеологической и организационно-кадровой работе предприятия Денису Домораду. На второй ступени пьедестала 85-я бригада связи. Бронза у сельхозпредприятия «Крошин». Подарком для зрителей стали музыкальные номера артистов. Как подчеркнул Михаил Борисевич, представители культуры, спорта и средств массовой информации работают в тесной связке, прославляя свой край. На мероприятии отмечен труд службы информации радио «Баранович ФМ» за плодотворное взаимодействие. Триумф от победы барановичанки Влады Таболы на популярном шоу «Фактор Бай Дети» не утихает. Пятиклассницу гимназии номер 3 Барановичи феерично встретили в стенах «Альма-Матер». Особенно ценно признание местных органов власти. В Барановичском районном исполнительном комитете Владу Таболу поздравил глава района. Роман Жук подчеркнул торжественность момента и отметил чувство огромной гордости, что наши педагоги воспитывают таких талантливых ребят.
6: Для нас, конечно же, гордость. Влад у нас молодец, все мы волновались, голосовали, перезванивались. Пол первой ночи поступил смс и поздравление то, что наш представитель выиграл. Конечно же, наш коллектив «Капелька», достойный бренд нашего Баранинского района, который занимает многие призовые места, так и занимает как гран-при. Я желаю Владе, чтобы вы слушались своего учителя, не останавливались на достигнутом.
1: За Владу действительно болели всем регионам. Каждую пятницу на протяжении 2 месяцев в городе и районе главным информационным поводом было участие наших в проекте Белтелерадиокомпании. Всегда рядом поддержка и опора от родителей и педагога. Защитить от хейта, поправить прическу и обнять перед выходом на сцену. Мама Галина всегда с дочкой. С гордостью и волнением следит за каждым выступлением педагог, руководитель театра эстрады «Капелька» Мирского дома культуры Лариса Довят стала для Влады наставником и проводником в мир искусства. постигать основы вокала победитель детского фактора пришла в 6 лет.
7: Влада пришла ко мне в 6 лет заниматься, но потом в сентябре ей исполнилось 7, и уже с 7 лет мы с ней занимаемся. Она ко мне пришла на прослушивание. Хороший, позитивный ребенок с открытыми глазками. И когда я ее прослушала, говорю: Владочка, ты принята в наш коллектив. И первое ее слово было: слава богу, я думала, вы меня не возьмете. Это хороший, работоспособный, трудолюбивый ребенок из хорошей, доброй семьи. Она занимается и в группе, она занимается и индивидуально. Естественно, уже наша первая победа была, лауреат второй степени на «Молодечке». И при зрительских симпатий, то есть она всегда умела влюбить в себя зрителя. Глядя сейчас на нее на телевидении, я вижу, что камера ее очень-очень любит, потому как она умеет работать на камеру. Первый кастинг и этап стулья я готовила с ней. Я все знала, каждую ноту, каждое движение, я все-все знала. И от этого мои переживания были страшнейшие. А когда мы ездили на прямые эфиры, мы ее, естественно, поддерживали, мы на каждый прямой эфир ездили. Я же не знала, даже не я готовила. И я в такой, в невесомости, я думаю, что дальше? Я не могла сказать, что я наслаждалась. Я так внимательно все старалась слушать, что иногда я потом, приехав домой, я все пересматривала, потому что не всегда все увидишь.
1: Путь к вершинам выслан талантом и трудолюбием. Еще он закономерный. Дважды Влада оказывалась в десятке лучших в отборе Славянского базара. В копилке наград, лидерство на республиканском конкурсе «Хали-Хало», участие в благотворительном концерте «Рождество в кругу семьи» в храме Христа Спасителя в Москве. Специальный диплом молодых талантов Беларуси. Главный трофей на факторе, несомненно, принес неслыханную популярность. Многочисленные интервью, посты в социальных сетях, встречи. Внимание к девочке в эти дни приковано со всех сторон. Сама Влада овации принимает с благодарностью.
8: Для меня это очень важно, что меня поздравил именно сам руководитель Барановичского района. Я хочу дальше развиваться в этой сфере, хочу дальше петь, дальше учиться, тренироваться. Буду дальше участвовать на проектах, на конкурсах, фестивалях, идти к своей мечте. Уже который день я принимаю поздравления от своих родственников, близких, от своей гимназии, от капельки тоже. Поддержка очень теплая. Я знаю, что все меня поддерживали, все голосовали, чему я благодарна очень.
1: Как отметила педагог Лариса Довят, талантливая вокалистка лишь на начальном этапе своего творчества. Впереди еще больше проектов и побед.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: На неделе белорусы отметили День семьи. У каждой пары супругов своя неповторимая история. Например, три пары барановичан спустя полвека после свадьбы вновь обменялись кольцами. Это супруги Лабусько, Шукала и Хитрик. На неделе в хрустальном зале отдела ЗАГС горосполкома состоялось чествование юбиляров семейной жизни. Церемонию открыл марш Мендельсона. Золотые молодожены вспомнили самые яркие моменты дня своего бракосочетания. Вступление на рушник, поцелуй, скрепивший клятву, и первый танец. Поздравить виновников торжества пришли не только их близкие и родные, но и почетные гости. Председатель Барановичского городского исполнительного комитета Максим Антонюк, управляющий делами горосполкома Татьяна Чилик, начальник отдела ЗАГС горосполкома Светлана Волынец, настоятель прихода храма святых жен Мироносец протоиерей Константин Лешкевич и заместитель председателя городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Виталий Винничек. Обращаясь к героям дня, он отметил: семья – самое ценное, что есть у человека, и пожелал, чтобы в их домах всегда царили любовь, уют и тепло. Вручили букеты, памятные сувениры и представители организации, на которые долгие годы трудились юбиляры. Это барановичское отделение БелЖД, предприятие «Торгмаш», местное учреждение образования, 558-й авиационный ремонтный завод, обувная фабрика и другие. Семейные ценности – основа нашего государства и отличительная черта любого белоруса, подчеркнул глава города Максим Антонюк.
9: Вы вместе, десятки, это пример не только для ваших родственников, которые стоят здесь, а это пример для всей молодежи и для таких, как я. Есть такая фраза: жизнь прожить не ходит и идти, она относится и к семье. Действительно, вместе столько лет – это подвиг. Подвиг в хорошем смысле. Любовь. возможность искать радости в даже самых маленьких мелочах и радоваться этому есть. Это подтверждает то, что до сих пор, несмотря на прошедшие годы, друг для друга действительно вторая половина. Вы являетесь вот этим примером, и ваша история – это маленькая замечательная частичка истории нашего города. Хочу вам пожелать неиссякаемой энергии, такой же, как есть у вас сегодня, и как вы показали, танцуя в этом замечательном зале. Естественно, любви еще долгих лет вместе.
1: Праздник собрал три удивительные пары. Две из них отметили 51 год совместной жизни, а Валерии и Людмила Лабусько 56 лет. Их брак был зарегистрирован 30 апреля 1970 года в Бресте. Супруги воспитали двое детей и трое внуков. Теперь помогают растить правнуков. Залог семейного счастья в уважении, доверии и умении прощать, а также делать все вместе – уверены Валерий Артемович и Людмила Сергеевна.
10: У нас перед глазами пример хороший был наших родителей. Мой отец участвовал в трех войнах, финская, отечественная, в Германии и с Японией. Мама участник войны с Японией. Вот благодаря этому примеру, чуткому вниманию друг к другу, пониманию, компромиссам мы живем.
11: Взаимному прощению. Без этого никак.
12: Семью ценили на уровне населенного пункта, на уровне традиции, на уровне работы. Вот семьи не расставались. И вот те примеры, которые у нас были в жизни, научили нас ценить друг друга. Справились мы со всем, что бывает в любой семье. Родители были нам примером.
1: Трогательным подарком для золотых юбиляров стало выступление народного вокально-хореографического ансамбля «Полозонька». Под его песни пары кружились по залу точь-в-точь, как в незабываемой молодости. Новый статус «Школы мира» присвоили еще одному учреждению образования в Барановичском районе. Новомышский детский сад стал вторым в районе и 12-м в области дошкольным заведением, пополнившим список миротворцев. Получить такое звание по силам не каждому. Ведь здесь важны не только желания, но и большая работа. Дружба, взаимоуважение, сострадание и милосердие, забота о слабых и, конечно, любовь к своей родине. Каждый элемент реализован в современных форматах. Поздравить мальчишек и девчонок, а также коллектив педагогов приехали почетные гости. Заместитель председателя Барановичского райисполкома Михаил Борисевич, начальник отдела по образованию Ольга Волек, глава Новомышского сельсовета Виталий Бажок. Особым моментом мероприятия стало торжественное вручение соответствующего свидетельства. Его руководителю детского сада Елене Гаврильчик передала председатель правления Брестского областного отделения Белорусского фонда мира Лидия Романюк. Такое достижение является ярким подтверждением тому, что здесь знают, как важно хранить мир и любить свою родину, подчеркнул замглавы Барановичского района Михаил Борисевич. Почетный житель Барановичского района Степан Тарасевич на неделе принимал поздравления с 90-летием. Выразить благодарность за вклад в развитие региона и адресовать теплые слова в честь юбилея пришли председатель райисполкома Роман Жук, председатель районной ветеранской организации Иван Лычковский, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Денищик, директор территориального центра соцобслуживания населения Снежана Мороз. Роман Жук, обращаясь к виновнику торжества, подчеркнул его профессиональные и организаторские способности, которые помогли заложить прочную базу для района. Степан Иосифович родился в Березовском районе 6 мая. Однако, как могло случиться в те далекие времена, в паспорте вписана другая дата – 10 мая. Детство пришлось на военные годы. За плечами служба в армии, учеба в Гродненском сельхозинституте, где встретил будущую супругу. Значимая веха жизни – руководство Барановичским районом на протяжении 12 лет. На должность председателя был назначен в 1977 году. На заслуженный отдых ушел с поста начальника отдела топлива облсполкома. Сейчас активно участвует в жизни района ветеранской организации.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Традиционно май в Барановичах проходит в ритме праздника. Марафон торжества, яркие эмоции, поздравления ждут горожан 22 и 23 мая. В этом году Барановичская весна развернется на новой площадке. Как рассказала начальник отдела культуры горосполкома Наталья Михальчик, день города под знаком 155-летия. Будем отвечать у Ледового дворца. Открытие запланировано на 18 часов, а с полудня заработают торговые точки, аттракционы и ярмарки. К слову, организаторы обнародовали имена хедлайнеров. Вечером 22 мая на сцене возле Ледового дворца выступит группа «Аура». Это творческий семейный дуэт, состоящий из композитора и продюсера Евгения Олейника и солистки Юлии Быковой. В этот же день заявлены еще два коллектива «Добрые люди» и шоу-проект «Бренд Бенд». 23 мая публика станцует под хиты популярного белорусского рэп-трио «НК», «Юник» и «Артем Шиловец». Начало в 22:00. Но на этом программа не ограничивается. В творческих коллективах кипит работа над созданием оригинальных зрелищных номеров. Режиссерская группа отдела культуры вносит штрихи в сценарные планы. Кроме того, среди танцевальных подарков горожанам зажигательная дискотека от душевного радио. Она развернется 22 мая в 23:15. За пультом диджей Дмитрий Санкович. Необычной изюминкой станет показательное выступление по скоростному маневрированию. Удивлять зрителей будет спецподразделение ДПС «Стрела». Исключительное мастерство, чистота исполнения и синхронность, захватывающая дух. Специалисты продемонстрируют высочайший уровень владения служебной техникой 23 мая в 16 часов. Учебный год стремительно подходит к концу, и самый волнительный этот период для тех, кто готовится шагнуть со школьного порога взрослую жизнь. В Барановичах последний звонок прозвучит 23 мая. Однако торжество не ограничится привычной линейкой у родной «Альма-Матер». Главным украшением праздника станет выпускной вальс. Сейчас 11-классники усердно репетируют, чтобы в торжественный день все прошло безупречно. Ровно в полдень на открытой площадке у Ледового дворца закружится 490 пар, сообщила начальник управления по образованию горсполкома Татьяна Шестак. По ее словам, такое массовое мероприятие обещает стать особенным событием, которое запомнится и самим ребятам, и их педагогам, и родителям на долгие годы. К новостям компаний. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков, кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: bitch, but I am my woman.
1: 13 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла, вечером 16-19. Ночь ожидается 10-13 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла, вечером 16-19. Ночь ожидается 10-13 градусов со знаком «плюс».

14 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла, вечером 16-19. Ночь ожидается 10-13 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 21-23 тепла, вечером 16-19. Ночь ожидается 10-13 градусов со знаком «плюс».

На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.
5: Привет, ну как дела? Тоже хорошо. Привет, я просто рядом был, мимо шел. Привет, передавай давай на звонки. Тебе пора бежать.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Акция «Время покупать» только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

17 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
5: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги» в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с темы праздничной. Накануне, в третью субботу мая, в Беларуси отметили День работников физической культуры и спорта. Это профессиональный праздник, который объединяет спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и всех тех, кто ведет активный образ жизни. Каждый, кто является частью большой семьи атлетов и их наставников, демонстрирует не только силу тела, но и духа. Как результат, множество наград на первенствах как республиканского, так и международного уровня. Благодаря им крепнет спортивный дух, зажигаются новые звезды и строятся яркие карьеры. Спортивную общественность Барановичей чествовали в Ледовом дворце. Под сводами учреждения собрались те, кто учит не только побеждать, но и быть командой. Поздравить с профессиональным праздником работников культуры и спорта пришли глава города Максим Антонюк, заместитель председателя горосполкома Вадим Щербаков, председатель Барановичского межрайонного комитета госконтроля Брестской области Олег Данилов, а также руководители профильных структур горосполкома, управления по образованию Татьяна Шестак

0: и отдела спорта Александр Цыганчук. Максим Антонюк, обращаясь к участникам торжества, отметил, что в Барановичах развивается 21 вид спорта. Всего в спортшколах занимается более 3000 ребят. Тренерский состав выводит не только на республиканскую, но и международную арену своих воспитанников.
1: Это особенный праздник, который объединяет всех тех, кто выбирает здоровый образ жизни, активный образ жизни, радуется успехам белорусских спортсменов и продолжает добрые традиции. Мы гордимся тем, что у нас создана в городе достойная спортивная инфраструктура, укрепляется качество материальной технической базы наших учреждений, инвентарь в школах. Значительную часть нашего спорта составляет каждый школьник, который занимается физической культурой. И отличительной особенностью нашего города является та замечательная спартакиада среди наших школ, которая уже традиционно проводится ежегодно у нас.
0: Десятки лучших работников отрасли получили заслуженные грамоты, благодарности и памятные подарки за преданность своему делу и воспитание молодого поколения. К слову, будущие спортсмены не отстают и показывают хорошие результаты. На любительском уровне проходит круглогодичная спартакиада школьников. Юноши и девушки соревнуются между учреждениями образования по легкой атлетике, четырехборью, футболу, волейболу и баскетболу. Награждение присутствия руководства города, профессионалов, опытных тренеров дают толчок двигаться дальше, отметил председатель Барановичского межрайонного комитета госконтроля Брестской области Олег Данилов.
2: В наше время достижения и награды в таком формате – это было желанное мероприятие для всех школьников. Школьная спартакиада формально, она проводится во всех городах. Но так, чтобы награждали, я уверен, это только в нашем городе. Мы сохранили соревновательный принцип. А главное, мы сохранили, и почему мы сейчас объединяем эти праздники, чтобы наши детки увидели реальных спортсменов, реальных победителей и понимали, что это действительно интересно.
0: Отметили победителей круглогодичной спартакиады среди предприятий и организаций. Она в 47-й раз собрала приверженцев здорового образа жизни проявить себя в 12 видах – волейболе, легкой атлетике, настольном теннисе и не только. Присоединилась 21 команда. Победителям среди предприятий, организаций и учреждений числом рабочих менее 1000 человек стал коллектив автоагрегатного завода. В категории свыше 1000 человек на вершине пьедестала дружина локомотивного депо. Ярко провели 2025-й участники хоккейного клуба «Текстильщик», ставшие победителями чемпионата страны по хоккею на траве в закрытых помещениях сезона 2024-2025, и ФК «Барановичи», лидеры первой лиги минувшего сезона. Накануне профессионального праздника в Барановичском районе поздравили тех, кто вдохновляет на рекорды, поддерживает здоровье нации и делает активность доступной для каждого. Мероприятие в стенах райисполкома объединило ветеранов и активистов, тренеров, учителей физкультуры, спортивных организаторов и всех, кто связан с этой важной сферой. В приветственном слове к собравшимся за круглым столом обратился замглавы района Михаил Борисевич, выразив искреннюю признательность каждому за вклад в совершенствование спорта, воспитание подрастающего поколения и преданность делу.
3: Те изменения, которые происходят в спорте, в администрации спорта, всегда дают толчок к новым свершениям. Я благодарен всем вам за ту работу, которую вы оказываете не только в спортивной, но и в патриотической жизни нашего района. И низкий поклон за воспитание подрастающего поколения, потому что наша задача, сидящих в зале, сохранить все то качественное, хорошее. Мы можем говорить о тех достижениях, которые сегодня есть в велосипедном спорте. Мы хотим говорить о тех биатлонных достижениях. Мы готовимся к дожинкам. Мы сегодня готовим отличную спортивную базу «Жемчужина», поселок, который сегодня имеет 4500 населения, самую большую школу в районе, где построится стадион, где построится воркаут-площадка.
0: Уровень спортивных объектов Барановичского района совершенствуется из года в год. Некоторые становятся центром притяжения не только жителей нашего региона, но и гостей из Брестской области и всей страны, подчеркнула руководитель сектора спорта райисполкома Кристина Осипчик.
4: Надеемся, что это будет у нас традицией проводить такие мероприятия. Было очень душевно. Про каждого человека можно было говорить очень многое. Мы сегодня чествовали не только лучших работников нашей сферы, но и людей, которые своим вкладом развивают физкультуру и спорт. Было очень приятно видеть много представителей биатлона и лыжного спорта, потому что все-таки лыжероллерная трасса остается основным объектом нашего района, на которых проходят не только спортивные мероприятия, спортивно-массовые и другие праздники района, которые не только подготавливают будущих чемпионов в этих видах спорта, но и сплочают семьи через наши мероприятия, которые мы проводим практически еженедельно.
0: На торжественном собрании главные трофеи вручили победителям круглогодичной спартакиады среди организаций, предприятий и учреждений района. На протяжении года команды состязались в 11 видах спорта, доказывая превосходство. По итогам всех пройденных этапов абсолютным лидером признана дружина птицефабрики «Дружба». Переходящий кубок замглавы района Михаил Борисевич вручил заместителю генерального директора по идеологической и организационно-кадровой работе предприятия Денису Домораду. На второй ступени пьедестала 85-я бригада связи. Бронза у сельхозпредприятия «Крошин». Подарком для зрителей стали музыкальные номера артистов. Как подчеркнул Михаил Борисевич, представители культуры, спорта и средств массовой информации работают в тесной связке, прославляя свой край. На мероприятии отмечен труд службы информации радио «Барановичи ФМ» за плодотворное взаимодействие. Триумф от победы барановичанки Влады Таболы на популярном шоу «Фактор Байдети» не утихает. Пятиклассницу гимназии номер 3 Барановичи феерично встретили в стенах «Альма-Матер». Особенно ценно признание местных органов власти. В Барановичском районном исполнительном комитете Владу Таболу поздравил глава района. Роман Жук подчеркнул торжественность момента и отметил чувство огромной гордости, что наши педагоги воспитывают таких талантливых ребят.
5: Для нас, конечно же, гордость. Влада у нас молодец, все мы волновались, голосовали, перезванивались. Пол первой ночи поступил смс и поздравление то, что наш представитель выиграл. Конечно же, наш коллектив «Капелька», достойный бренд нашего Баранинского района, который занимает многие призовые места, так и занимает как гран-при. Я желаю Владе, чтобы вы слушались своего учителя, не останавливались на достигнутом.
0: За Владу действительно болели всем регионам. Каждую пятницу на протяжении 2 месяцев в городе и районе главным информационным поводом было участие наших в проекте Белтелерадиокомпании. Всегда рядом поддержка и опора от родителей и педагога. Защитить от хейта, поправить прическу и обнять перед выходом на сцену. Мама Галина всегда с дочкой. С гордостью и волнением следит за каждым выступлением педагог, руководитель театра эстрады «Капелька» Мирского дома культуры Лариса Довят стала для Влады наставником и проводником в мир искусства. Постигать основы вокала победитель детского фактора пришла в 6 лет.
6: Влада пришла ко мне в 6 лет заниматься, но потом в сентябре исполнилось 7, и уже с 7 лет мы с ней занимаемся. Она ко мне пришла на прослушивание. Хороший, позитивный ребенок с открытыми глазками. Ты когда я ее прослушала, говорю: «Владочка, ты принята в наш коллектив». И первое ее слово было: «Слава Богу, я думала, вы меня не возьмете». Это хороший, работоспособный, трудолюбивый ребенок из хорошей, доброй семьи. Она занимается и в группе, она занимается и индивидуально. Естественно, уже наша первая победа была, лауреат второй степени на «Молодечке». И приз зрительских симпатий, то есть она всегда умела влюбить в себя зрителя. Глядя сейчас на нее на телевидении, я вижу, что камера ее очень-очень любит, потому как она умеет работать на камеру. Первый кастинг и этап стулья я готовила с ней. Я все знала, каждую ноту, каждое движение, я все-все знала. И от этого мои переживания были страшнейшие. А когда мы ездили на прямые эфиры, мы ее, естественно, поддерживали, мы на каждый прямой эфир ездили, я же не знала, это же не я готовила. И я в такой, в невесомости, я думаю, что дальше? Я не могла сказать, что я наслаждалась. Я так внимательно все старалась слушать, что иногда я потом, приехав домой, я все пересматривала, потому что не всегда все увидишь.
0: Путь к вершинам выслан талантом и трудолюбием. Еще он закономерный. Дважды Влада оказывалась в десятке лучших в отборе «Славянского базара». В копилке наград лидерство на республиканском конкурсе «Хали-Хало», участие в благотворительном концерте «Рождество в кругу семьи» в храме Христа Спасителя в Москве. Специальный диплом молодых талантов Беларуси. Главный трофей на факторе, несомненно, принес неслыханную популярность. Многочисленные интервью, посты в социальных сетях, встречи. Внимание к девочке в эти дни приковано со всех сторон. Сама Влада овации принимает с благодарностью.
7: Для меня это очень важно, что меня поздравил именно сам руководитель Барановичского района. Я хочу дальше развиваться в этой сфере, хочу дальше петь, дальше учиться, тренироваться. Буду дальше участвовать на проектах, на конкурсах, фестивалях, идти к своей мечте. Уже который день я принимаю поздравления от своих родственников, близких, от своей гимназии, от капельки тоже. Поддержка очень теплая. Я знаю, что все меня поддерживали, все голосовали, чему я благодарна очень.
0: Как отметила педагог Лариса Довят, талантливая вокалистка лишь на начальном этапе своего творчества. Впереди еще больше проектов и побед.
8: Барановичи. События. Подробности. Итоги.
0: На неделе белорусы отметили День семьи. У каждой пары супругов своя неповторимая история. Например, три пары барановичан спустя полвека после свадьбы вновь обменялись кольцами. Это супруги Лабусько, Шукала и Хитрик. На неделе в хрустальном зале отдела ЗАГС горосполкома состоялось чествование юбиляров семейной жизни. Церемонию открыл марш Мендельсона. Золотые молодожены вспомнили самые яркие моменты дня своего бракосочетания. Вступление на рушник, поцелуй, скрепивший клятву, и первый танец. Поздравить виновников торжества пришли не только их близкие и родные, но и почетные гости. Председатель Барановичского городского исполнительного комитета Максим Антонюк, управляющий делами горосполкома Татьяна Чилик, начальник отдела ЗАГС горосполкома Светлана Волынец, настоятель прихода храма святых жен Мироносец, протоиерей Константин Лешкевич и заместитель председателя городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Виталий Винничек. Обращаясь к героям дня, он отметил: «Семья – самое ценное, что есть у человека», и пожелал, чтобы в их домах всегда царили любовь, уют и тепло. Вручили букеты, памятные сувениры и представители организации, на которые долгие годы трудились юбиляры. Это Барановичское отделение БелЖД, предприятие «Торгмаш», местное учреждение образования, 558-й авиационный ремонтный завод, обувная фабрика и другие. Семейные ценности – основа нашего государства и отличительная черта любого белоруса, подчеркнул глава города Максим Антонюк.
1: Вы вместе десятки. Это пример не только для ваших родственников, которые стоят здесь, а это пример для всей молодежи и для таких, как я. Есть такая фраза: «Жизнь дорожит не только идти», она относится и к семье. Действительно, вместе столько лет – это подвиг. Подвиг в хорошем смысле. Любовь. Возможность искать радости даже в самых маленьких мелочах и радоваться этому вместе. Это подтверждает то, что до сих пор, несмотря на прошедшие годы, друг для друга действительно вторая половина. Вы являетесь вот этим примером, и ваша история – это маленькая замечательная частичка истории нашего города. Хочу вам пожелать неиссякаемой энергии, такой же, как есть у вас сегодня, и как вы показали, танцуя в этом замечательном зале. Естественно, любви еще долгих лет вместе.
0: Праздник собрал три удивительные пары. Две из них отметили 51 год совместной жизни, а Валерий и Людмила Лабусько – 56 лет. Их брак был зарегистрирован 30 апреля 1970 года в Бресте. Супруги воспитали двое детей и трое внуков. Теперь помогают растить правнуков. Залог семейного счастья в уважении, доверии и умении прощать, а также делать все вместе – уверены Валерий Артемович и Людмила Сергеевна.
9: У нас перед глазами пример хороший был наших родителей. Мой отец участвовал в трех войнах: финская, отечественная, Германия и с Японией. Мама – участник войны с Японией. Вот благодаря этому примеру, чуткому вниманию друг к другу, пониманию, компромиссам мы живем.
10: Взаимному прощению.
11: Без этого никак.
12: Семью ценили на уровне населенного пункта, на уровне традиций, на уровне работы. Семьи не расставались. И вот те примеры, которые у нас были в жизни, научили нас ценить друг друга. Справились мы со всем, что бывает в любой семье. Родители были нам примером.
0: Трогательным подарком для золотых юбиляров стало выступление народного вокально-хореографического ансамбля «Полозонька». Под его песни пары кружились по залу точь-в-точь, как в незабываемой молодости. Новый статус «Школы мира» присвоили еще одному учреждению образования в Барановичском районе. Новомышский детский сад стал вторым в районе и 12-м в области дошкольным заведением, пополнившим список миротворцев. Получить такое звание по силам не каждому. Ведь здесь важны не только желания, но и большая работа. Дружба, взаимоуважение, сострадание и милосердие, забота о слабых и, конечно, любовь к своей родине. Каждый элемент реализован в современных форматах. Поздравить мальчишек и девчонок, а также коллектив педагогов приехали почетные гости. Заместитель председателя Барановичского райисполкома Михаил Борисевич, начальник отдела по образованию Ольга Волек, глава Новомышского сельсовета Виталий Бажок. Особым моментом мероприятия стало торжественное вручение соответствующего свидетельства. Его руководителю детского сада Елене Гаврильчик передала председатель правления Брестского областного отделения Белорусского фонда мира Лидия Романюк. Такое достижение является ярким подтверждением тому, что здесь знают, как важно хранить мир и любить свою родину, подчеркнул замглавы Барановичского района Михаил Борисевич. Почетный житель Барановичского района Степан Тарасевич на неделе принимал поздравления с 90-летием. Выразить благодарность за вклад в развитие региона и адресовать теплые слова в честь юбилея пришли председатель райисполкома Роман Жук, председатель районной ветеранской организации Иван Лычковский, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Денищик, директор территориального центра соцобслуживания населения Снежана Мороз. Роман Жук, обращаясь к виновнику торжества, подчеркнул его профессиональные и организаторские способности, которые помогли заложить прочную базу для района. Степан Иосифович родился в Березовском районе 6 мая. Однако, как могло случиться в те далекие времена, в паспорте вписана другая дата – 10 мая. Детство пришлось на военные годы. За плечами служба в армии, учеба в Гродненском сельхозинституте, где встретил будущую супругу. Значимая веха жизни – руководство Барановичским районом на протяжении 12 лет. На должность председателя был назначен в 1977 году. На заслуженный отдых ушел с поста начальника отдела топлива облсполкома. Сейчас активно участвует в жизни района ветеранской организации.
8: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Традиционно май в Барановичах проходит в ритме праздника. Марафон торжества, яркие эмоции, поздравления ждут горожан 22 и 23 мая. В этом году Барановичская весна развернется на новой площадке. Как рассказала начальник отдела культуры горосполкома Наталья Михальчик, день города под знаком 155-летия. Будем отвечать у Ледового дворца. Открытие запланировано на 18 часов, а с полудня заработают торговые точки, аттракционы и ярмарки. К слову, организаторы обнародовали имена хедлайнеров. Вечером 22 мая на сцене возле Ледового дворца выступит группа «Аура». Это творческий семейный дуэт, состоящий из композитора и продюсера Евгения Олейника и солистки Юлии Быковой. В этот же день заявлены еще два коллектива «Добрые люди» и шоу-проект «Бренд Бенд». 23 мая публика станцует под хиты популярного белорусского рэп-трио «НК», «Юник» и «Артем Шиловец». Начало в 22:00. Но на этом программа не ограничивается. В творческих коллективах кипит работа над созданием оригинальных зрелищных номеров. Режиссерская группа отдела культуры вносит штрихи в сценарные планы. Кроме того, среди танцевальных подарков горожанам зажигательная дискотека от душевного радио. Она развернется 22 мая в 23:15. За пультом диджей Дмитрий Санкович. Необычной изюминкой станут показательные выступления по скоростному маневрированию. Удивлять зрителей будет спецподразделение ДПС «Стрела». Исключительное мастерство, чистота исполнения и синхронность, захватывающая дух. Специалисты продемонстрируют высочайший уровень владения служебной техникой 23 мая в 16 часов. Учебный год стремительно подходит к концу, и самый волнительный этот период для тех, кто готовится шагнуть со школьного порога взрослую жизнь. В Барановичах последний звонок прозвучит 23 мая. Однако торжество не ограничится привычной линейкой у родной «Альма-Матер». Главным украшением праздника станет выпускной вальс. Сейчас 11-классники усердно репетируют, чтобы в торжественный день все прошло безупречно. Ровно в полдень на открытой площадке у Ледового дворца закружится 490 пар, сообщила начальник управления по образованию горсполкома Татьяна Шестак. По ее словам, такое массовое мероприятие обещает стать особенным событием, которое запомнится и самим ребятам, и их педагогам, и родителям на долгие годы. К новостям компаний. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков. Кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-63-59.
8: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.
0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
3: Это

0: наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Если бы в сердце не ранили нас так часто, кем бы мы были, какими мы? Если единственное лекарство, чтобы стать сильной, не витамины. Со временем понимаю, что нервы стали железными, а трудности лишь закалили.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.
2: Баранович FM на 100.0.

Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко. Немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко. Нужно. Немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко.

Знаешь, мы забываем часто так о Боге, когда вдруг получаем то, о чем молились. И я не знаю, что получится там в итоге, но наши чувства жестко заискрились. Да-да, либо ты решаешь ситуацию, либо эта ситуация решит тебя. Жизнь

0: и 0.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.
0: Барановичи FM. Наше радио.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Баранович FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 16-18 тепла.